Убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створ. Вършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисли дигарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал.